0: Yevgeny Manakov, commandant doublure sur le vol Antares.
1: En 89, j'étais partie donc d'un équipage doublure. D'un équipage de réserve, c'est le troisième équipage. Il y a l'équipage principal, l'équipage doublure et l'équipage de réserve. Ça a duré très peu. J'ai été quelques mois, j'étais partie pendant quelques mois de cet équipage de réserve et puis j'ai été transférée dans l'équipage doublure.
2: Ну, а потом, по, в общем-то, нашей уже установившейся схеме, после выполнения дублирования, был в основном экипаж.
1: И потом, как это происходит в генерал, после того, как я была частью экипажа дублира, я стала членом экипажа
2: основного. И начальный этап самой ответственной работы.
1: Это было начало, в общем, большой ответственности. C'est difficile d'expliquer, il y a toujours une première fois. Les premiers pas. La première rencontre.
2: Vous avez une nostalgie?
1: Il y a de très très belles couleurs. Anastasia Yis, point. Космосу.
2: Сейчас?
1: Пока.
2: Да, хотелось бы снова увидеть.
1: J'aimerais à nouveau voir tout ça.
2: Вот я говорил о том, что совершенно необыкновенные краски здесь нет.
1: Je vous ai dit qu'il y avait de très très belles couleurs et...
2: Снимки и... Цветные фильмы из космоса, они частично передают.
1: Для фотографии или фильм в кулер, по трансляции, какую партию до этого
2: года. Хотя мы говорим о том, что, конечно, сейчас техника шагнула далеко вперед, и изображение близко, естественно.
1: Bien sûr, la technique a fait de gros progrès, et maintenant les images que vous avez sont proches de la réalité.
2: Близко к восприятию глаза, но я считаю, что все-таки не совсем.
1: Mais je pense que cela ne transmet pas totalement la perception que l'on peut avoir.
2: Пожалуй, достаточно близко передаются краски это на полотнах рельеф.
1: Je pense que les toiles du peintre Rerich transmettent très bien les couleurs que l'on voit là-haut
3: et le son là-haut.
1: Les sons là-haut.
2: Звук работающей техники.
1: On entend la machine qui parle.
2: Все-таки космическая станция, космический комплекс, это не просто помещение.
1: Une station orbitale, ce n'est pas seulement un local à vivre.
2: Там очень много всевозможных аппаратуры, приборов.
1: Et tout ça, d'appareils, d'instruments.
2: Все это работает.
1: Qui fonctionne.
2: Поэтому общий шум.
1: Donc il y a un bruit.

0: Moi, je pense que malgré tout, il reste quelque chose dans notre perception de la vie, du monde. Quelque chose change. Что именно?
1: Я, наверное, не смогу объяснить, но я чувствую, что я наверное, изменился.
0: Je ne saurais pas dire quoi, mais je sais que j'ai changé.
1: Ну, я не знаю, может, это будет. Но я так думаю, что... Наверное, надо было, чтобы больше людей смотрело на нашу землю.
0: Moi, je pense... Beaucoup de gens devraient...

0: когда вы возвращаетесь домой, вы чувствуете себя дома в своей стране или нет?
1: В своей стране? Да, конечно, я чувствую себя дома.
0: Oui, je me sens chez moi dans mon pays, effectivement, quand je rentre.